0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, палем дельхит, который пыль, ты гамена нам гасау, ты умни на пенельку. Чукот, как нен серкне, тенки он имел сите, упин куплет кукине. Минкре, на нам гасау, ркет правительства и по регионам. Айвэ, кэгэн ассинет, наматвас от Билибинский района, кэн кампэ, кэгэн. Эупин кухаво гисин, эунис

0: Кин подстанция, кин южная, а как принят курак, отвод киноват, гемин сирет, кин синий, тинен пинкуви, на евро, катер мэми сирет, так и утешес, на евротауне тэпэ, кин камрат куса, кэ, кин тэм, тэмин жапани на гиси, вон эсир, кин тэм, твар, матакаси пор, департамента, кин тарангрга, кин марины, Бадлуевой, теминга теотлес, кагитисиусин, это мгтат, сока, а каспанат кош, она отвыдка на вас, анган мысрам гоусин, это эотлес, это тешеекет, это рентинг, это прокуратура, это округа, кина, это не енгркан. Нынгаттыкин от квота от намытвалы это генерсин, это комиссия от нынгаттыргыкин генерсин от намытвалы это в Энгакам. Минкре нанамгышауркат округа кина сельхозуправления и пын Пищанка кин генерсин от мангиткшек кин рисити. Нанамакел умышанкшек кин рисити кэтан нынгаттыкин ама каптивыргынгаттыкин. Тенкит унгаркана нгутингивик намытвас отвечу на шлихин от нгрок асо тан нынгаттыс от пятница и по воскресенья тау неты нана ирыске ухэн от инкуна анн от нгашаркана от сашит атан веты. Тайнатран ринини авушкак тайнатрана ратальсин вантаты микрорайонок Первомайска нергеры яврена. Мюсертен мысана гантин маушина компания та севера прогресс турка сейни ищикан нын уреусен майн мюсертен мысан саш ом. Таингатра нарете икркана там пасан мыс аушен ярангай нарантин мауркана тну ушикана пинтекисхитан камкутти тейнгетти нарантин мауркана там. Аржан веты мюсертен мысан манитрельтрын мукесана Нан мышлен миллион тенгра, самышлен клеккен тысяч тем. Компания айпы, нан мышауркет государство айпы, маневен ратерга пэльшен, репшет кунгын тэй, как яраны. В Анкина музее квентышен, нан касроун, ракет унгатын вета, тэйошкина тэрм, этэн камхит пыгисиус, этэнэну макеус, эт яна ngакам. Ртом гауё, мангиткина, Гар Апарольхау Кьяраус к 1931 гивик. Я на ней по кассе и по весу те пошли на рецинг на татюльки на тисиус это. Кутти тэн мэс тэ тэн вытку на ран касроу на тэ. И нан касроу на гамюсирам гоше наивэ. Анка амары мюсире тэ талпангу тауне тэ айне ищен. Анка най вэт пшеткуркан атау нан мэсэнс тауне тэ.
1: Радио Пурга.

0: Радио Пурга.
1: В начале нового музыкального часа лирик с треком «Обними», ну а ваша задача сделать приемники погромче, чтобы волны Радио Пурга обняли вас своей хорошей, классной музыкой, интересными программами, интерактивами и важными новостями к часу сегодняшнему. У микрофона Иван Семиклетов. В ближайший час буду с вами. Всем привет, отличного настроения, кому-то приятного аппетита, если вы только-только начинаете употреблять что-то в пищу. Главное, чтобы было вкусно. Ну и полезно, конечно, тоже бы не помешало. Ну, а мы знаем, музыка у нас низкокалорийная. Наоборот, если двигаться под нее, еще и сбросить можно чего-то. Поэтому после плотного обеда можно поспать. А потом, опять же, те же самые приемники погромче, потанцевать и все лишнее

0: полюбила.
1: Реклама на радио Бурга.
2: Свет мой зеркальце, скажи,
3: обстановку доложи.
1: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
4: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Август приготовил множество ярких астрономических событий. 26 августа молодая Луна с небольшой освещенностью пройдет рядом с Марсом, красноватой звездой на вечернем небе. Это сближение создаст красивую пару, легко различимую даже невооруженным глазом. Можно будет увидеть Луну с ее темными и светлыми областями, а также попытаться разглядеть Марс как маленький яркий диск. Это сближение будет хорошо видно в большинстве российских регионов. Лучшее время после захода Солнца, когда небо достаточно темное, но Луна и Марс уже хорошо видны. Найдите себе открытое местечко с видом на юго-восток и наслаждайтесь данным астрономическим событием.

А сегодня 12 августа. Также хочется поздравить с профессиональным праздником всех военных летчиков, инженеров и всех, кто с этим связан. Потому что День военно-воздушных сил России отмечают сегодня. И выбор связан с событием 1912 года. 12 августа по новому стилю, по приказу, по военному ведомству номер 397 вопросы управления воздухоплавательным делом выявили из ведения главного инженерного управления и передали специально созданной структуре в составе главного управления генерального штаба. Фактически, это стало моментом, когда военная авиация в России

оформилась как самостоятельный род войск. Появилась централизованная система, начали выделять финансирование на закупку самолетов, подготовку кадров и обустройство аэродромов. Поэтому с профессиональным праздником всех военных летчиков поздравляю и всех, кто непосредственно связан с Днем военно-воздушных сил.

0: нам, более узким специалистам.
1: А вот
0: к эндокринологам, угу. кардиологам.
1: Что можно выявить во время этого, чтобы отправили человека, терапевт отправил его к вам?
0: Так, ну, допустим, в том же самом биохимическом анализе крови может быть повышенные уровни холестерина, общего холестерина, холестерина липопротеидов низкой плотности, это плохой холестерин, триглицеридов, липопротеид амалоэ, вот сейчас вот, воспалительный процесс в сосудистой стенке. Допустим, доказано, вот сейчас есть недавно свежие исследования, проведенные, вот есть такой препарат, питовостатин, он также положительное влияние оказывает на пациентов, у которых есть онкологические заболевания, потом для у пациентов, у которых имеется ВИЧ-инфекция, то есть там есть множество, на самом деле, у них положительных эффектов полезных, которые нужны для наших пациентов. А что касаемо вот их побочных,

0: побочных эффектов, они тоже имеются. Вот у всех препаратов, на самом деле, имеются побочные эффекты. Но их развитие, на самом деле, бывает у очень небольшого количества людей, очень небольшого количества пациентов. И, как бы, в целом ничего такого страшного нет в их приеме. Просто ежегодно и с определенной периодичностью, там раз в 3 месяца-6 месяцев, нужно сдавать определенные анализы, показатели вот в крови.
1: Это показатели, вот, наверное, да-да, печеночные, да?
0: Печеночные ферменты, АЛТ, АСТ, креатинин, фосфокиназа, и, ну, и липидов, холестерина, чтобы оценивать их влияние вообще в целом на организм и на холестерин.
1: Ну и польза от них...

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так.
1: Да что?
0: Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте Предфилла, когда мы начинаем больше ценить группу, сообщество или даже хобби, просто потому, что пришлось постараться, чтобы в него попасть. Вы проходите сложное собеседование в клуб, команду или даже онлайн-курс с отбором. Вас мучают вопросами, заставляют пройти 3 этапа и ждать ответа неделю. И когда, наконец, принимают, то вы чувствуете – это что-то особенное. Хотя, по сути, программа может быть такой же, как и в десятке других мест, куда берут всех подряд. Но усилия создали иллюзию ценности. Тоже с фанатами. Чем сложнее достать билет на концерт или матч, тем сильнее преданность. Не потому что продукт лучше, а потому что мозг говорит «я столько вложил, значит, это того стоило». Мозг здесь не обманывается, он оправдывает усилия. Если что-то далось легко, мы можем бросить это без сожаления. Но если пришлось преодолевать барьеры, то мозг цепляется за результат. Раз я прошел через это, значит, это очень важно. Это защита от когнитивного диссонанса. Неужели я столько старался зря? Ну вот вам совет на день. Если ловите себя на мысли «это лучшее, что со мной случалось», то спросите себя, а стал бы я так думать, если бы попал сюда без испытаний? Иногда настоящая ценность не в том, как тяжело... Fireball.

0: Резаную луковицу, добавим 2 зубчика измельченного чеснока, по половинке чайной ложки орегано, соли и молотого перца, а также 800 граммов измельченных томатов в собственном соку. Если любите более однородную консистенцию, берите томаты перетертые. Протушите соус 5-7 минут на небольшом огне и готово. Обязательно попробуйте каждый вариант и выберите наиболее подходящий вам по вкусу. Или же используйте все для разнообразия ваших блюд. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне!
1: Сели, поели!

Не опуская рук, себе движу, прорвемся. Меня покинул брат, взгляд бросит злобно косо, но я сильней сто крат и говорю, прорвемся. Меня покинул дух, кровь хлынула из носа, но повторяя вслух, все ерунда.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас вновь в программе «Вместе далеко пойдем», где я не просто рассказываю о местах, я приглашаю вас почувствовать их. Сегодня маршрут для души. Туда, где камни стоят на ножках, а тропы ведут к небу.
2: Неизвестные земли.
1: Мы отправляемся вглубь Дикой Карелии, к горе Вот-Товааре, которую называют горой шаманов. Место, где камни говорят, где время останавливается и где каждый шаг как ритуал. Здесь древние сёйды. Это гигантские валуны, балансирующие на каменных точках. Кто их поставил, не знают даже ученые. Но стоят они здесь тысячелетия.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Главная загадка – лестница в небо. 13 каменных ступеней уходят прямо к обрыву. Ступишь наверх, и впереди только небо, вода, ветер. Место, где фотографии не нужны, потому что запоминаются навсегда. Рядом курган-колодец. Говорят, здесь древние шаманы проводили обряды. Стоишь и понимаешь, энергия этого места не в выдумках, а в тишине, в камнях, в том, как лес дышит вокруг.

0: Начинаем исследовать.
1: Чем же здесь заняться? Например, хайкинг по тропам. Несложный, но дающий почувствовать настоящую тайгу. Медитация. Найдете уединенный сёйт и посидите. Энергетика Вот-Товары настолько сильна, что даже самые занятые городские жители потом говорят: «Я услышал себя впервые за годы». Также можно провести фототур. Свет здесь особенный, северный и долгий.
0: Стартуем.
1: Как добраться? Добираться надо до Петрозаводска самолетом. Дальше только на машине, лучше внедорожником. Последние километры – это лесные дороги, где асфальт кончается, а настоящее начинается. До горы Вот-Товары около 300 километров по лесным дорогам. Советую, закажите внедорожник с опытным гидом. Указателей мало, зато красот на всю жизнь. Несколько важных правил. Летом здесь армии комаров, поэтому берите средства защиты. Палатки устанавливайте только на оборудованных площадках. Природа хрупкая, давайте сохраним ее. Ну а костры строго запрещены. Огонь здесь не для шашлыков, а для древних обрядов. Уважайте это.
0: Финальный аккорд.
1: Вот-Товары не для галочки в путеводителе. Это для тех, кто хочет остановиться, послушать, как шумит сосна, почувствовать, что где-то там, за камнями, начинается другое, старое, настоящее, ваше. Это место, куда приезжают, чтобы вздохнуть глубже, замедлить пульс, услышать тишину и уехать немного другим человеком. Пусть ваше путешествие оставит не просто фото в телефоне, а след в сердце.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а может ли человек почувствовать магнитное поле? На первый взгляд ответ кажется очевидным. Ну, у нас нет магнитных органов, подобных тем, что позволяют, например, птицам ориентироваться во время миграции, а черепахам возвращаться на те же пляжи спустя десятки лет. Однако современные исследования показывают, в нашем мозге присутствуют кристаллы магнетита, которые могли бы чувствовать магнитные поля, как у тех же птиц. Но нет структурированной системы, как у животных, которые используют магнетит для навигации. То есть организованного магниторецептора на основе магнетита у человека тоже нет. При этом сильные магнитные поля, например, как в устройстве МРТ от 1,5 до 7 тесла, воздействуя на электрически активную нервную ткань нашего мозга, могут вызывать видимые вспышки света или слабые вестибулярные эффекты.

тебе не спится, в лоскуточек ситцевый слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: Радио Пурга.
1: Радио Пурга.
2: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
3: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках,

0: Дашь закурить?
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Мы тысячу раз слышали о том, что красивое белье влияет на самоощущение женщины. И я уверена в том, что игнорировать этот момент – большое упущение. Красивое стильное белье – это признание самой себе. Я соблазнительна и достойна того, чтобы мной любовались. В этом сезоне дизайнеры нижнего белья сделали ставку на чувственность. Обилие кружева и прозрачных вставок в новых коллекциях сплошь и рядом. А особого внимания заслуживают два цвета – бордовый и синий. Конечно, не будем забывать о чувстве меры. Главное, чтобы комплект подчеркивал сильные стороны вашей фигуры, а не недостатки. И обратите внимание на вещь года – белье с завышенной талией. Девушки знают, что такие модели способны творить чудеса, скрывать несовершенства, удлинять ноги и делать фигуру более пропорциональной. Говорят, что если в день выпадает от 50 до 100 волос, то это нормально. А вот если вы потянули себя за прядь и в руке осталось больше 3 волосков, то это уже проблема. Вообще, выпадение волос – это временный процесс. Это реакция на ваше поведение в отношении собственной шевелюры. Если вы слишком часто окрашиваете волосы, ежедневно мучаете их феном, то они, конечно, начинают покидать свою безжалостную владелицу. Еще одна причина – это неправильное питание. В погоне за идеальным телом мы морим себя голодом и радуемся результату. Но радуемся недолго, как раз до того момента, когда простое расчесывание превращается в прореживание волосяного покрова. Если мы теряем 10% своей массы, то чаще всего это приводит к дефициту белка. А следствием дефицита белка как раз и станет облысение и слоящиеся ногти.
0: Территория женщин.

0: знаете ли вы?
1: Исследования показывают, что наше восприятие вкуса может изменяться в зависимости от нашего положения тела. Например, сидя или стоя, а также в зависимости от того, как мы держим посуду или как расположены руки. Это связано с тем, что физическое состояние и поза могут влиять на общее восприятие и настроение, а значит и на то, как мы оцениваем вкусовые качества продукта.
0: Теперь буду знать.

0: жопы. Но стремление взять больший вес приводит к тому, что страдает техника упражнений. А это, парень, как ни крути, основа основ. К тому же, привыкнув что-то делать неправильно, будет вдвойне сложнее переучиваться. Так что нет смысла бежать впереди паровоза. Старайся выполнять каждое упражнение точно так, как показал тренер. От этого напрямую зависит твоя безопасность и, главное, эффективность тренинга. И, наконец, не забывай, что 15 минут перед тренировкой нужно потратить на разогрев мышц. Упуская этот момент, рискуешь просто порвать связки, особенно при тяжелой работе. Так что бег, скакалка и растяжка прежде всего.
1: Территория мужчин.
0: С галстуком есть две вечные проблемы. Быстро пачкается и еще быстрее мнется. Хочешь, чтобы он прослужил дольше? Приучайся к аккуратности, без вариантов. Скажем, чтобы не допустить появления пятен, достаточно защищать его во время еды и в те моменты, когда пользуешься туалетной водой. Ведь удалить пятна с шелкового галстука – задача не из простых. Придется нести эту мелочь в химчистку. Наряду с пятнами галстук может огорчить тебя и некрасивыми складками. И главное, у тюга нежный галстук зачастую не приемлет, так что можно сказать, что у нас просто руки связаны. Лучший способ снова полностью разгладить галстук – повесить его на специальный зажим и дать несколько дней отвисеться. И помни, после того, как снял галстук, его нужно повесить с развязанным узлом, а в поездках храни его свернутым в рулон в специальной коробке.
1: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».